0: лютого дракона в ласковом объятии цепей.
1: Опять мы выбираем повторение сюжета.
0: У матрешки этой нету дна.
2: Важный момент.
3: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. Конвоем экипажей, стражей.

0: чтобы никто нас не отмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях здесь, во всех.
3: Выходящий день,
2: еще раз говорю, выходите. Запас на мокром месте, а также...